0: чики бум бум
1: бум бум,
0: не зі зла, а миру для чики бум бум
1: бум бум,
0: щоб почистила земля чики бум бум
1: бум бум,
0: треба бити москаля чики бум бум. Котрий день Москва не спить.